Хоть ты скилягал, смерть ма на языку, скоро му подайте такую патыку.

Я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот так я вот, знаешь, когда вот